Бесхозяйского глазу нельзя. Народ не дождётся. Ха-ха-ха-ха! Не смейтесь!

0: Перцо, прощай, Зиновий. Зиновий, простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Нет,

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: ушона, и все бога с какой я выбрал. У небески ночевал, эй, люди, эй! Хочу кричать, я здесь хозяин. Люди, сюда, вона, поймал.
1: Что ж ты от меня теперь желаешь?
0: Желаю я тебе тот сок, на кей закатить. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, брат, твое, это самое. Одно слово, твое.
2: С вами будешь пить хозяин, или там лопаю.
0: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Kada uviju Sergija zaperli, kod ključ. Skači na mjeljnicu, otiši Zinovija Borisovića. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси, Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

Только не может этого быть. Крыс отдохнет, а человек приставляется. Чудно.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов
1: уже даже
0: кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что же вы слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что же вы слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сон
0: Смотри, Катерина.

должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, жрева.

девица подлая. Я меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства.

0: сговаривали. А вот вы сами пришли, тельце вышло одно. Да, гостей-то сколько? Вина, небось, много выпито. Да, тельце такого рода. Да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, тяните, тяните, тяните, а Сережа, Сережа, Сережа, Сережа, Сережа.
0: Да ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти!